География вещания, радиодача и разницу во времени часовых поясов, желания каждого из нас в этот момент могут быть самыми разными. Ева Польна прямо сейчас в нашем эфире. Но в одном мы точно сходимся с вами хорошо там, где есть радиодача. И вот они, какие следующие желания, например, мои, друзья. Возможно, они сходятся с вашими. Совсем скоро послушаем группу «Градусы». Далее прозвучит хит Егора Крида и хит Вячеслава Быкова. Ну что ж, послушаем.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
1: Это радио «Дача».

0: Одни не могут без машины, другие без квартиры, а третьим без собственной дачи жизни нет. Друзья, поддержим любые жизненные установки. Главное, чтобы было хорошо и комфортно в этом безумном, безумном мире. Далее послушаем хит Владимира Кузьмина, Наталью Гордиенко и ансамбль «Пламя». Это «Радиодача». В студии Иван Никитин. Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: Ансамбль «Пламя» на радио «Дача». Еще один рабочий день, еще одна короткая пятница, и многие из нас так и скажут: на два дня вы забудьте про меня. Счастливые люди, которые могут уйти до понедельника с работы, преспокойно отдыхать себе, ни о чем не переживая. А кто-то вообще, между прочим, в отпуск уходит на неделю или на две. Ладно, ладно, будет и на нашей улице праздник. А пока послушаем хит Марины Хлебниковой и певицу Алсу. У нас еще будет как замечательно. Ну и доберемся, конечно, до рубрики «Удачный момент». Это обязательно не пропустим.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. Я твою зону.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать пример начальнику участковой службы Артему Эдуардовичу Жукову и передать за него песню в исполнении Марины Федункин «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Певица Света на радио «Дача». Остаться на любимой волне, безусловно, стоит. А то пропустите самые интересные премьеры и хиты, потом локти кусать будете. Кстати, премьера новой песни, на этот раз группы «Интонация», состоится сегодня. А более подробная информация об этом событии прозвучит совсем скоро. Следите за эфиром. Ну и вот, друзья, далее мы послушаем с вами исполнителя Данка. А далее прозвучит Хабиб, Наташа Королева. В общем, много-много интересных хитов. Все как мы любим.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Подольская на радио «Дача». Бояться совершенно нечего. Например, в Москве уже расцвело, и от ночи нет следа. А это значит, что скоро у нас наступает утро, друзья, и скажем заветное доброе утро друг другу. Думаю, что это лучшие слова, которые можно услышать от любимого человека, да и вообще от родных людей. Далее послушаем хит Евгения Осина и Николая Баскова. Тоже успеем послушать. А еще, друзья, на очереди хит Юрия Антонова. Вот, его давненько не слушали, поэтому с удовольствием дождемся.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Ты чего на звонки не отвечаешь?
9: Коллекторы. Денег нет. Работа шатается.
8: Прятаться не выход. Юристы «Правэкс» бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81-1. Подробнее на правэкс.рф.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Например, в Москве жара нам только снится. Синоптики прогнозом не балуют, а значит, заменим ближайший пляжный отдых на что-нибудь не менее интересное. Все-таки дачный сезон, шашлыки и природа никуда от нас не денутся. Ну и послушаем, друзья, далее хит группы «Фабрика», тем более, что он такой зажигательный, что хочется продлить удовольствие от предыдущего хита. Также послушаем хит, который посвятили одному из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: номинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я с города Ильинградска. Хотела бы передать привет своим родным, сестренке Настюше, ее мужу Ивану, своему мужу Дмитрию. Я хочу пожелать своим родным крепкого здоровья и любви. И заказываю песню «Митя Фомин». Спасибо, радио «Дача».

Так обидно.

0: Лариса Нюша на радио «Дача». По-моему, всегда непросто решить, кто первый должен мириться. Одни скажут, умный делает первый шаг. Другие будут твердить, что мужчине нужно извиниться первым во что бы то ни стало. А третьи добавят, кто виноват, тот и извиняется. Мне кажется, кто бы ни действовал, друзья, главное, чтобы не мешала гордость. Вот ее точно здесь быть не должно. Далее послушаем хит группы «Звери», потом Ольга Бузова и Наталья Ветлицкая. Что ж, оставайтесь с нами. Это «Радио Дача», в студии Иван Никитин.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим. «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: скоро точно надо будет вставать. А то так можно и всю пятницу проспать, дела не сделать. А как с несделанными делами уходить на выходные? Даже и не представляю. Поэтому, да, спим, досыпаем, а потом уже и просыпаемся. Без этого никак. Ирина Аллегрова далее, друзья, в нашем эфире. Потом певица Слава и Алиса Фрейндлих. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Ты чего на звонки не отвечаешь?
3: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
2: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
13: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: скорбя благослови.
1: Алиса Фрейндлих на радио «Дача». Согласен, у природы нет плохой погоды, особенно когда за окном солнце. Пусть даже мороз и солнце. А еще главное, чтобы день чудесным был. Про пятницу, по-моему, по-другому и не скажешь. И учитывая время на часах, уже можно начать ей наслаждаться. Особенно если впереди хит группы «Руки вверх» и проекта «Сопрано турецкого». Друзья, не забудем также про рубрику «Удачный момент».
2: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
5: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе «Секрет императора «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Сергей, я с Курска. Хотелось бы передать привет друзьям Елене особо Миргородской и Николаю. И хотелось бы послушать бы песню Газманова. Спасибо, радиодача.
4: На

0: Владимир Пресняков на радио «Дача», лишь ясное небо и облака над головой прямо сейчас. И в такой момент не только хулиган, но и все остальные горожане могут порадоваться. Но сейчас гораздо актуальнее утреннее пробуждение, конечно же. И вот с этого момента хочется сказать, делайте радио погромче и просыпайтесь вместе с нами. У микрофона Иван Никитин. Друзья, вы слушаете радио «Дача». Далее послушаю певицу Натали, группу ПМ. Ну и, конечно же, узнаем гороскоп на этот замечательный пятничный день.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
14: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26 66 66. Радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: 24 июля, пятница. Близнецы, львы и весы окажутся в центре внимания. Ваше мнение будет иметь больший вес, чем обычно, поэтому не бойтесь брать слово на переговорах или семейном совете. Овны, скорпионы и рыбы рискуют потратить слишком много сил на попытки все контролировать. Некоторые события лучше просто отпустить, а не разрешаться без вашего участия. Тельцы, девы и водолеи смогут удачно решить денежный вопрос. Это хороший день для поиска скидок, выгодных предложений или обсуждения условий сотрудничества. Раки, стрельцы и козероги почувствуют, что напряжение последних дней постепенно уходит. Вечер подходит для встреч с друзьями, прогулок и небольших путешествий.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: Хватить громкости, хватить музыки. Скоро мы сможем не только у себя дома, но и на большом концерте «Радиодача». И, кстати, Султан Лагучев там тоже будет. Близится долгожданное шоу «Фестиваль удачной песни» в Москве. В этом году «Радиодача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» еще увидим Григория Лепса, Юлианну Караулову, Олега Газманова и еще более 20 артистов. Масштабное шоу нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
3: Реклама.
4: Ты чего на звонки не отвечаешь?
5: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
4: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: ходит по улице, пожаловала в эфир радиодача. И раз дело касается зеленых глаз, давайте узнаем, чем же они так привлекательны для нас. Самые яркие ассоциации с зеленоглазыми красавцами и красавицами говорят об их любознательности и тяге к искусству. Они редко поддаются панике и являются хорошими слушателями. А еще у них сильно развита интуиция, они обаятельны и поэтому легко находят общий язык с другими людьми. И это лишь малая часть комплиментов обладателям зеленых глаз. Для них и не только прозвучит хит Татьяны Булановой, а затем перейдем к рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Я Александр Сазонов из города Клинцы Брянской области. Хочу передать свой привет своей жене Анжеле Сазоновой. Привет всем слушателям радио «Дача», а также своей тете Елене Пироговой, город Москву, и мужу ее Сергею. Всем хорошего настроения. И поставьте, пожалуйста, песню «Ягода малинка» Хабиб. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».

0: продолжаем просыпаться в компании «Радио Дача». В качестве будильника у нас могут быть самые разные мелодии, а вот если это будет, например, балалайка, то точно не проспим. Уж больно самобытно в современном мире звучит этот инструмент. Скоро послушаем еще один уникальный хит в исполнении Сергея Ростова. Далее Дмитрий Маликов.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже 0+.
14: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске – 26.

0: Певица Зара и Виктор Чапаев. Хочешь быть счастливым? Просто им будь. По-моему, великолепный утренний настрой. Сразу же хочется побыстрее позавтракать, сделать несколько полезных упражнений и построить планы на выходные. А вот как продлить лето, расскажу прямо сейчас. В эфир радиодачи возвращается легендарная, масштабная, всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским приключением из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами, вдохновляться и, конечно же, брать на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и вашу историю. Призы вас уже ждут. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина, 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Группа «Непара» на радио «Дача». Без разлуки не бывает встреч. А значит, сделаю небольшой перерыв на отдых и вновь с удовольствием вернусь в уютную студию «Радио «Дача». В следующем часе встречайте моего коллегу Даню Борисова. А пока начинайте новый день с любимой музыкой, которая как утренний душ бодрит и поднимает настроение. Всем желаю отличного начала пятницы. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Пермь. Хочу передать привет Любе, Марине. И хочу заказать песню «Газманов». Моя.

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Министерство здравоохранения расширило список редких заболеваний, включив в него синдром Рафика. Теперь насчитывается 34 наименования. Как уточняется, синдром Рафика – это редкое наследственное заболевание, которое проявляется в младенчестве. Оно сопровождается нарушениями интеллектуального, психического и двигательного развития, ожирением и снижением мышечного тонуса. Лечение в основном симптоматическое. Расширение перечня редких заболеваний позволяет улучшить их диагностику и упрощает процедуру регистрации необходимых лекарственных препаратов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября. Это объясняется тем, что в первой декаде сентября собираются коллективы, возвращаются из отпусков, дети приходят в школу. По словам главы ведомства, самый эффективный способ защиты от гриппа – ежегодная вакцинация. Именно она формирует специфический иммунитет против актуальных в текущем сезоне штаммов вируса. Малину и клубнику не стоит высаживать рядом. Основная причина связана с болезнями и вредителями. Об этом пишет РИА Новости. По словам экспертов, у этих ягод есть ряд общих патогенов, включая некоторые грибковые заболевания, а также вредители, способные повреждать обе культуры. Малина также конкурирует с клубникой за влагу и питательные вещества, а ее кусты создают тень, что снижает урожайность. Команда «Радиодачи» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды российской эстрады. Филипп Киркоров, Ольга Зарубина, Александр Шоу, группа «Непара», Григорий Лепс, Михаил Шафутинский и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Следующий через час. Далее в нашем музыкальном эфире прозвучит песня «Знак Водолея» в исполнении группы «Винтаж». Всем отличного утра и дня. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Но вот утром иногда и хочется, чтобы солнце кто-то забрал, когда его лучи заполняют комнату и тем самым будет вас около 4-5 утра. Ну, не очень приятная ситуация. В таком варианте развития событий действительно лучше бы оно вообще не грело. Это хит Елены Терлеевой «Солнце» продолжает музыкальный час на радиодаче. Скоро нас ждет гороскоп. Расскажу, как прожить эту пятницу правильно. До этого не пропустите классную песню Ани Лорак. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного начала дня.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГ «Я» приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГ «Я».
8: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок-пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме.
9: Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24

0: Познакомимся с гороскопом на пятницу, 24 июля, прямо сейчас. Близнецы, львы и весы окажутся в центре внимания. Ваше мнение будет иметь большой вес, больший вес, чем обычно, поэтому не бойтесь брать слово на переговорах или семейном совете. Овны, скорпионы и рыбы рискуют потратить слишком много сил на попытки все контролировать. Некоторые события лучше просто отпустить, они решатся и без вашего участия. Тельцы, девы и водолеи смогут удачно решить денежный вопрос. Это хороший день для поиска скидок, выгодных предложений или обсуждения условий сотрудничества. Раки, стрельцы и козероги почувствуют, что напряжение последних дней постепенно уходит. Вечер подходит для встреч с друзьями, прогулок и небольших путешествий.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: Новинка участника юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Дениса Клявера продолжает эфир «Радиодача». Песня называется «Ангел моей мечты». К 20-летию «Радиодача» мы еще и количество призов в акции «Лето с сюрпризом» удвоили. В этом году разыгрываем два парных круиза, которые пройдут по маршруту из Сочи в Турцию на морском лайнере. Побороться за один из двух главных призов может каждый. Нужно загрузить свое фото на сайт radiodacha.ru, летний снимок с интересной историей и написать, почему вы выбрали именно это фото. Объявляем финалистов каждое буднее утро. Сегодняшнего назову уже через 10 минут, друзья, не пропустите.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. «Чанган-центр Регинас Магнитогорск», зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинас Магнитогорск».
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666. Радио «Дача».

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Завершаем шестую неделю подведения итогов акции «Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня этот обмен произведем с Леонидом из Москвы. Леонид, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Вы прислали нам шикарную фотографию со свадьбы. Во-первых, вопрос, чья свадьба ваша?
2: Да, наша свадьба.
1: Что изображено на фотографии, друзья? Здесь пара, она стоит в окружении гостей. Гости с бенгальскими огнями, а за парой, за Леонидом и как зовут вашу супругу?
2: Олеся.
1: За Леонидом и Олесей фонтан из фейерверков. Фото очень красивое, очень душевное. И вы в описании написали, что свадьбу организовали полностью сами, без всяких там агентов и даже ни разу не поссорились. Поделитесь секретом успеха.
2: Да, все верно. Очень тяжелая была работа на самом деле. Мы сразу учили, что мы будем действовать сами, без каких-либо подрядчиков. Но вот эти само переживания по срокам, то, что не получится. Также и подводили, вот к вам там заказывали всякую вот эти фейерверки, место тоже, они нас подвели пару раз. А там за неделю до свадьбы вообще место, площадка сорвалась, мы резко начали искать новую площадку.
1: Ох, правда, стресса было много, Леонид. Уверен, для гостей ваша свадьба осталась запоминающейся, как минимум, из-за этих фейерверков. Наверное, они уже под финал были, потому что тут вечер на фотографии изображен. Леонид, хочу вручить вам классный приз за ваши старания по организации свадьбы. Вам от команды «Радио Дача» достается сумка-шоппер с нашим логотипом. И вы отправляетесь в финал нашего проекта под номером 32, где мы будем разыгрывать два главных приза. Два слушателя «Радио Дача» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое. Я вообще не ожидал, что позвонят, потому что попробовали участвовать, и хоть наконец-то где-то не участвовали.
1: Леонид, участвуйте чаще. Вы, судя по всему, везучий человек. Друзья, если вы тоже хотите получить от команды «Радио Дача» какой-нибудь классный подарок, отправляйте нам солнечное фото на сайте leto.radiodacha.ru. Возрастное ограничение акции 18+.
0: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Дачные объявления. Танцев много не бывает.
3: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
3: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
3: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача».
4: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Передаю огромный привет своей любимой девушке Ольге. И хочу заказать для нее песню «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
3: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минздрав впервые утвердил стандарт медицинской помощи детям при коре без осложнений. Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ, средняя продолжительность лечения составит 21 день. Согласно новому регламенту, ребенка смогут осматривать педиатр, инфекционист, невролог и оториноларинголог. Стандарт также предусматривает основные анализы, исследования для подтверждения кори, электрокардиограмму, рентген легких и компьютерную томографию грудной клетки. В ходе лечения назначено ежедневный осмотр инфекциониста, повторная консультация педиатра, при необходимости наблюдение реаниматолога. Документ также включают перечень неразрешенных лекарственных препаратов и растворов. Злоумышленники начали массовую рассылку писем от имени Федеральной налоговой службы и Социального фонда России. Они запугивают граждан техническим сбоем, из-за которого якобы аннулирован трудовой стаж, что может лишить будущих пенсий или пособий. Об этом предупреждает платформа «Мышеловка Народного фронта». Далее аферисты предлагают исправить ошибку или оформить компенсацию. Под этим предлогом выманивают коды доступа к госуслугам или платежные реквизиты карт. Эксперты напоминают, что государственные ведомства не звонят сообщениями об аннулировании стажа и не выплачивают компенсации автоматически. Проверить свой индивидуальный лицевой счет и корректность стажа можно самостоятельно через портал госуслуги и только там. Каждый второй житель России обращает внимание на состав товара при выборе продуктов в магазине. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Срок годности оказался главным критерием для 25% опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка для 5%. Затем идут калорийность, содержание сахара. При этом всего только 3% респондентов признали, что вообще не читают информацию на упаковке. На покупательский выбор также влияют маркировки. Почти половина россиян чаще берут продукты с надписью «натуральный состав». Около трети с пометкой «без консервантов» и остальные без искусственных красителей. Это все новости к данной минуте. Далее премьера на радио «Дача». Группа «Интонация» представит свою новую песню «Галапузое детство».
2: Премьера на радио «Дача».

0: тебя.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Сергей Лазарев.

0: Там, в Лайф-арене, 26 сентября на юбилейном фестивале «Радиодача. Удачные песни» поздравлять «Радиодача» с 20-летием. Еще придут на наш музыкальный праздник Олег Газманов, Филипп Киркоров, Николай Басков, Михаил Шуфутинский, еще более 25 любимых звезд «Радиодача». Ждем и вас, друзья, занять удобное место с хорошими видовыми характеристиками можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня отмечается Международный день заботы о себе. Дата выбрана не случайно. Она символизирует круглосуточный режим 24/7. Именно в таком нужно думать о своем здоровье, менять негативные привычки на те, что укрепляют ваш организм и делают вас счастливым. Иногда забота о себе — это не спа-процедура и чекап организма, а вовремя отойти ко сну, правильно позавтракать и погулять в обед. С праздником вас!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Имя Алёша, тренд сезона. Все благодаря хиту Татьяны Крутуковой на радиодаче, где она, собственно говоря, Алёшеньке практически в любви клянется. Вот бы он только трубочку еще поднял, а то как часто бы. А может быть, я вот сейчас подумал, героиня хита звонит ему с незнакомого номера, поэтому и не отвечает он ей ничего на «Алё, Алёшенька». Еще больше классной музыки нас ждет далее, друзья. Послушаем хиты Криса Кельмы, группы «Гости из будущего» и Юлии Михальчик на радиодаче.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Реклама.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Настоящий пятничный хит в эфире радио «Дача». Это Крис Кельми с его легендарным хитом «Ночное рандеву». Уверен, в ночь с пятницы на субботу всевозможных рандеву вершится на улицах наших городов просто в необъятном количестве. Вот так скажу. Да, друзья, и не забудьте тоже в грезы время от времени погружаться, помечтать, представить себе какую-нибудь идеалистичную картину будущего. Нужно, дабы это будущее как-то притянуть, реализовать, да? Говорят же, чтобы желания исполнялись, нужно их визуализировать. До финала часа мы исполним музыкальное желание нашего слушателя, поставим его любимую песню в рубрике «Удачный момент». До этого не пропустите хит Димы Билана здесь, в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними.

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
3: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рудиковская Татьяна Николаевна. И прошу исполнить песню в исполнении Игоря Корнелюка. Давайте передадим привет, если меня услышат, Джабиева Татьяна Александровна из Ростова, мои родственники из Уфы, Демьяненко, Кузьминова Ирина и все

0: Новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Индустриальный парк «Амурская» появится в Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Как рассказал Сергей Собянин, данная программа была запущена в 2019 году, чтобы привлечь застройщиков жилья к строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других значимых для города объектов. Она представляет инвесторам льготы, которые одновременно возводят дома и создают новые рабочие места. Это способствует сбалансированной застройке новых районов и уменьшению дефицита рабочих мест. Попытки перехитрить или посмеяться над злоумышленниками во время телефонного разговора могут обернуться серьезными последствиями, заявили в Роскачестве. Один из распространенных способов – это СМС-бомбинг. Номер человека регистрируют на множестве сайтов от соцсетей до служб доставки. На телефон начинают поступать сотни уведомлений, в том числе с опасными ссылками. В таком потоке легко случайно перейти по одной из них и потерять персональные данные. Атака может длиться часами и даже днями. Особую опасность она представляет для пожилых людей. Кроме того, номер могут бесплатно слить в открытые источники, после чего человеку начинают звонить другие мошенники, и в некоторых случаях приходится менять номер. В Роскачестве подчеркнули, что лучшее, что можно сделать, это просто не разговаривать с мошенниками. Рекомендуется также запретить звонки с неизвестных номеров и обратиться к оператору для блокировки подозрительных сообщений. Температура воздуха в Москве и Подмосковье сегодня составит от 23 до 25 градусов. По прогнозам синоптиков, ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь. В столичном регионе будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Как отмечают климатологи, температура воздуха в Москве и Центральной России во второй половине лета ожидается в пределах климатической нормы и выше нее. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроет певица Жасмин. Сразу после выпуска прозвучит песня «Головоломка».
0: Прямо

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: вопросы, у меня ответов нет. Нет их даже у ученых. Не до конца понятно, что такое любовь, механизмы ее возникновения нам неизвестны. И то, как любовь покидает наши организмы, к сожалению, тоже процесс невыясненный. Да и хорошо это на самом деле, если бы все было нам подконтрольно, какова была бы скучна жизнь. Я зато могу рассказать вам о будущем. Нас там ждет рубрика «Тот самый хит». Сегодня послушаем композицию Жени Отрадной. Сейчас нашел информацию, что изначально композиция была шуточной, написанная от лица маленькой девочки. И только потом продюсер Жени Отрадной предложил поработать над треком самой Евгении. Ему нужен был хит для репертуара певицы. В итоге так и вышла чувственная композиция о любви, друзья. Совсем скоро послушаем ее в рубрике «Тот самый хит» на радио «Дача». Не пропустите.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль! Собрались быстро и скорее на пикник! В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
13: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
14: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2008.
0: Певица Женя Отрадная.

0: Приплелись творческий союз, случайности, даже личные истории авторов композиции. Как говорил автор слов Карен Кавалерян, он отмечал, что текст посвятил своей будущей жене Лике. Тогда она была его невесткой, причем по ее же просьбе. Но при этом сам Усланов никогда не подтверждал, что песня автобиографична для него лично. Вот так, друзья, если будете встречаться с поэтом, быть может, и о вас песню когда-нибудь напишет. У нас еще много легендарных хитов на подходе. Скоро послушаем композиции Вячеслава Добрынина «Славы» и дуэта «Чай вдвоем» на радио «Дача».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
3: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Белые медведи на льду!
1: Белые медведи на льду!
2: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66. Радио «Дача».

0: Покажите нам, с кем вы проводите это лето, друзья, в акции «Лето сюрпризом» и получите возможность выиграть классный приз для удачного отдыха. Или даже, возможно, главным призом обзавестись. В этом году мы разыгрываем два солнечных парных круиза на морском лайнере, которые пройдут по маршруту из Сочи в Турцию. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. Заходите на сайт radiodacha.ru, загружайте свое яркое летнее фото и напишите небольшую историю, с чем связан этот снимок, что на нем происходит, почему вы выбрали именно его для участия. Для участия объявляем победителей каждое буднее утро в 8:45 по московскому времени в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема июльского выпуска – авантюра века. Узнаем о парадоксах безумного чаепития Льюиса Кэрролла, ошибках Одиссея и Нолана и о том, какими были на вкус исчезнувшие цивилизации. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно ровно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я звоню из города Москвы. Я хочу передать привет моей семье, маме Татьяне, папе Николаю. Хорошей пятницы. Хочу заказать песню Наташи Королевой. Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на Суточную. 6+.
1: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
2: В студии Радио Дача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Русский язык появится в учебных программах некоторых школ Бразилии. Об этом сообщили в Минпросвещении России по итогам встречи представители образовательных ведомств двух стран. Кроме того, стороны договорились развивать совместные проекты в сфере детского отдыха, оздоровления и профессионального образования. Министерство образования Бразилии подчеркнуло приоритет подготовки квалифицированных педагогических кадров. В свою очередь, наша страна выразила готовность к обмену опытом и поддержанию регулярного диалога. Напомню, также ранее Минпросвещение утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Число абитуриентов, которые направили документы на поступление в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании 2026 года, превысило 1 000 000 человек. Об этом сообщили в Миноборнауке. Самые популярные направления – информатика и вычислительная техника, педагогические образования, лечебное дело, инженерные и технические науки. Приемная кампания текущего года продолжается, число поступающих будет расти. За последние 6 месяцев платные услуги хотя бы раз заказывали 66% опрошенных россиян. При повышении цен 40% клиентов начинают пользоваться услугой реже. Чуть меньше ищут более дешевого исполнителя, только 11% полностью отказываются от нее, пишет газета «Ру» со ссылкой на данное исследование. За последний год потребительские приоритеты изменились. Большинство респондентов стали больше ориентироваться на надежность исполнителя. Лишь 24% по-прежнему выбирают услуги в первую очередь по цене. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». В программе яркая подборка летних клипов, а во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир для слушателей старше 16 лет. Этот выпуск завершен. Песня «Ты далеко» в исполнении Николая Баскова и Таисии Повали прозвучит сразу после выпуска.
1: Прямо сейчас

0: Если еще любите, друзья, заявите о своих чувствах в программе «Удачный час» на Радио Дача. Она как раз для этого создана. В полдень по московскому времени начнем передавать ваши приветы, поздравления, другие теплые слова. Еще будем исполнять музыкальные заявки. Как раз дозвониться в студию и заказать свою любимую песню предлагаю каждому слушателю Радио Дача. Звоните по номеру 8495-995-2555. Пока набираете, послушаем хиты Тамары Кутидзе, Александра Маршала и Валерии на Радио Дача.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Если боль в голове, вам в МРТ эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ «Эксперт». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Тамара Кутидзе в эфире заявляет нам о своих правах на собственность. 26 сентября в Лайф-арене вместе с Тамарой Кутидзе радиодача с 20-летием будут поздравлять Филипп Киркоров, группа «Корни», Сергей Лазарев и еще более 25 любимых артистов радиодача. Ждем и вас, друзья. Занять лучшее место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: В «Оптике Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. «Оптика Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
11: Белые медведи в Магнитогорске?
12: Белые медведи в Магнитогорске!
13: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
14: Билеты в продаже 0+.
15: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

0: расстаться ввиду каких-то обстоятельств. И тогда фраза «ты не мой» весьма кстати. А вот что касается нашей программы «Удачный час», друзья, так она целиком и полностью ваша. Будет посвящена вашим приветам, поздравлениям, другим теплым словам. Стартует она уже через 10 минут. Я, Даня Борисов, прощаюсь с вами до завтра. Всем желаю отличных выходных, шикарной пятницы и много хорошей музыки в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться с людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
4: Самый

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лилия, я нахожусь в городе Пушкино. Раньше была в пансионате «Времена года». Прошу сказать песню для моего лучшего друга, прямо моего лучшего друга, Силкина Николая Анатольевича. Он майор, он очень обожает Газманова песни. Спасибо, дорогое радио.

0: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача. Удачный час.
1: Здравствуйте, дорогая Радио Дача. Я Синякова Валентина. Поздравляю с днем рождения Федора Ивана Павловича. Хочу пожелать как другу здоровья, счастья, славных дней. И пусть слегка виски сидеют, не беда, а сердце не стареет все ваши долгие года. Исполните, пожалуйста, для него песню «Донская бравада». Большое вам спасибо. До свидания.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ваня. Я хочу передать привет моему другу Андрею. Заказываю песню «Привет, Андрей». Спасибо, Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222 96 и 2. Это радиодача.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуй, радио «Дача». Я Кудрявцева Наталья из Магнитогорска. Сегодня я хочу поздравить дорогую и любимую свою дочь Иринку Кудрявцеву с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, любви, много улыбок. Дорогая моя Иринушка, с моим поздравлением присоединяются все твои родные, друзья, знакомые. Мы тебя очень любим. Дорогая радиодача, я прошу для нее передать песню «С днем рождения».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, любимое радио. Звонит Татьяна Болтова. Передайте, пожалуйста, для меня и моей подруги песню в исполнении Пелагеи. Большое спасибо. Вы здорово поднимаете настроение всем. Будьте здоровы.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дима. Я хочу заказать песню «Хабиб Чупрашка». Желаю всем хорошего дня. А еще большой привет моей маме. Спасибо, Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
13: Папа, динозавры в городе?
12: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
13: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
14: Возрастное ограничение 0+.
15: Удачный час.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, «Радио «Дача». Меня зовут Валерий. Я хотел передать привет своим друзьям. Хотел послушать песенку Салтыкова и Ирины «Мой солнечный друг». Спасибо, «Радио «Дача». До свидания.

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Здравствуйте. Наше любимое радио «Дача». Меня зовут Светлана, я из города Магнитогорска. Передаю привет своей лучшей подруге Калиниченко Ольге. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Лолиты Шпилька-Каблучок». Спасибо. Удачи.

0: Реклама.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Светлана. Очень бы хотела передать своей любимой сестренке Танечке Лозинской привет, пожелать всем хорошего дня и попросить для нее песенку и для всех. Юрия Шатунова «Белые розы». Спасибо, любимая радиодача.

0: одном огне.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
3: Здравствуйте, радиодача. Зовут меня Алексей. Хочу передать песню другу Владимиру ансамбля «Веселые ребята». Желаю другу здоровья и успехов в труде. Всех благ. Спасибо, радио.

Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лиля. Прошу заказать песню для моего лучшего друга Тилкина Николая Анатольевича. Владимир Маркин, «Белая черемуха». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222 96 2. Это радиодача.
2: Добрый день, радиодача. Я Надежда из города Магнитогорска. Хочу передать привет своей подруге Немцевой Лидии. И поставьте, пожалуйста, песню «Фантазер». Спасибо заранее.

0: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минздрав впервые утвердил стандарт медицинской помощи детям при коре без осложнений. Как сообщают РИА Новости, средняя продолжительность лечения составит 21 день. Согласно новому регламенту, ребенка смогут осматривать педиатр, инфекционист, невролог и оториноларинголог. Стандарт также предусматривает основные анализы, исследования для подтверждения кори, электрокардиограмму, рентген легких и другие анализы. В ходе лечения назначены ежедневные осмотры инфекциониста и повторная консультация педиатра, а при необходимости наблюдение реаниматолога. Цены на услуги частных медицинских клиник в России заметно выросли. Как пишет «Известия», за год первичный прием врача, УЗИ, физиотерапевта и общий анализ крови подорожали на 20%. В отрасли рост связывают с дефицитом специалистов, повышением зарплат, удорожанием импортных реагентов и оборудования, а также ростом арендных и коммунальных расходов. Средний чек в частных клиниках достиг 5424 рублей. При этом число обращений сократилось на 5%. Самой популярной интеллектуальной игрой в России остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных, сообщает ЦИОМ. На втором месте судоку, на третьем шашки. При этом растет популярность онлайн-формата. Сейчас дистанционно играют 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главным препятствием для более частых игр остается нехватка времени. Ее назвали почти половина респондентов. Некоторые заявили, что им просто неинтересно. При этом четверть опрошенных хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды российской эстрады Полина Гагарина, Олег Газманов, Султан Лагучев, Сергей Лазарев и другие артисты. Подробная информация о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Юлия Савичева открывает новый музыкальный час.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.
2: Было

0: там, где нас нет, у других всегда и еда вкуснее, и как-то ремонт вроде бы поинтереснее, в отпуск они вон сколько раз в год уезжают. Знакомая картина, в каждой уважающей себя семье обсудить своих знакомых, да и незнакомых тоже. Главное, по-доброму и за спиной, чтобы не узнали. Ладно, оставим все эти мысли другим, а мы напомним, что Стас Михайлов в списке любимых артистов, которых мы с нетерпением ждем на юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Стаса Михайлова еще увидим Полину Гагарину, Григория Лепса, группу «Комбинация» и не только. Возрастное ограничение 12+. А вот уже для всех через короткую паузу хиты Артура Пирожкова, группы «Фабрика» и не только.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим. «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Желание танцевать – это вполне нормальная реакция. На этот счет даже проводились исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствие от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Ну, есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило. А тут не нужно напрягать свои связки и искать какое-то безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро песни Муслима Магомаева, Зары и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20 72 73, и салон Роденшток, 50 лет магнитки 63А, телефон 41 11 14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
13: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
14: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Дорога домой не может не радовать, особенно когда путь после сложного рабочего дня, а в нашем случае после трудовых будней. К счастью, многих с нами уже завтра выходные, теперь маршруты многих в сторону загородных участков, где также можно слушать Радио Дача. Обязательно держимся нашей волны. Для вас у нас много ярких хитов. Например, вечером в программе «Диско Дача» встретимся на нашем условном танцполе в 20 часов по московскому времени. А вот в ближайшие минуты услышим песни Ларисы Черниковой, Валерии Стаса Пьехи, Сергея Ростова и других любимых артистов Радио Дача. Всем легкой пятницы.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутинский.

0: Филипп Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Это звонят из Иркутска, с дачи. Меня зовут Нина Ивановна. Я очень хочу поднять настроение своей любимой сестре. Пожалуйста, передайте для нее песню «Молодая» в исполнении Амирамова. А вам всех благ, здоровья и большое спасибо, Радио «Дача».

0: Магнитогорске 4 часа дня. С вами Радио Дача. Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Госдума приняла закон, предоставляющий ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий за исключением суррогатного материнства. Согласно принятому закону, помощь будет предоставляться в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания медпомощи, а порядок установит Минздрав. Закон вступает в силу с 1 декабря текущего года. За первую половину 2026 года в Москве в рамках программы реновации возвели на 33% больше жилья, чем за аналогичный период 2025. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. В новых домах обустроено свыше 11,5 тысяч квартир. Новостройки появились в 27 районах 9 округов столицы, при этом большинство из них на юго-востоке Москвы. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, также в них установлены дверные ограничители и датчики дыма. Программа реновации, по словам Владимира Ефимова, ежегодно наращивает темпы строительства. Мошенники предлагают заказать шуточное видео поздравление у блогера, а после вымогают деньги. Об этом пишет РИА Новости. Согласно схеме злоумышленников, после оплаты такой услуги с человеком связываются люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляют, что платеж ушел в адрес запрещенной организации и угрожает уголовной ответственностью. Эксперты рекомендуют проверять подлинность страницы блогеров перед заказом и не переводить деньги незнакомым. Продавцы, консультанты и кассиры по-прежнему лидируют среди вакансий в розничной торговле, хотя спрос на них немного снизился, пишет РИА Новости, ссылка на исследование. На втором месте администраторы магазинов, на третьем – мерчендайзеры. Также работодатели искали директоров магазинов, товароведов, супервайзеров и промоутеров. Этот выпуск завершен. Валерия Стас Пьеха, песня «Ты грустишь» открывает новый музыкальный час в эфире «Радио Дача». Всем отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: разгар выходных не только Прасковья находится в Подмосковье, как минимум четвертая часть столицы, также уезжает за МКАД. И пробки на выездах из города и въездах тому подтверждение. Но когда у тебя завершилась рабочая неделя, и ты добираешься за город, чтобы отдохнуть, можно и немного постоять в пробке. И ключевое слово, конечно же, немного. Мы с вами следуем дальше. Уже скоро послушаем песни Натальи Сенчуковой, Михаила Шуфутинского и Мии Бойко, Иракли. Ну и в финале часа исполним вашу заявку в рубрике «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8495-995-2555.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
13: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
14: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Включаем волну радиодачи и слушаем такие замечательные хиты круглые сутки. Также можно испытать свою удачу в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, сдачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни группы «Чили» Владимира Маркина и не только.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
3: Реклама.
4: Ты чего на звонки не отвечаешь?
5: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
4: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Парк-отель «Березки» – новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Можно заняться в летний сезон. В это время проводится множество музыкальных, творческих событий. Также можно посетить зоопарк или ботанический сад. Это одновременно прогулка на свежем воздухе, образовательное мини-путешествие. Ну и также теплые ночи. Отличное время, чтобы наслаждаться звездным небом. Мы всем желаем прекрасного летнего отдыха, ну и такого же легкого завершения рабочей недели. С нами пятница. Уже скоро многие отправятся домой, а может сразу прямиком на дачу, что тоже прекрасно. А мы через короткую паузу поддержим вас хитами Наташи Королевой, группы «Кармен». Ну и в следующем часе у нас премьера новой песни группы «Интонация» в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Реклама. Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться с людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже.
1: 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Андрей. Звоню я с Удмуртии, с поселка Болезино. Хочу поздравить своего товарища, зовут его Кузьмин Александр, с днем рождения. Пожелать ему здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего. И включить для него песню «Руки вверх, студент». Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Центробанк снова снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 14% годовых, сообщается в материалах регулятора. Уточняется, экономика в целом росла умеренными темпами, сильный рост цен и повышение инфляционных ожиданий летом во многом были связаны с разными факторами. При этом оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Регулятор будет принимать дальнейшие решения в зависимости от динамики инфляции, инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Следующее заседание Совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября текущего года. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Речь идет об упрощенной регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, у владельцев появится еще 5 лет, чтобы спокойно собрать документы и оформить имущество по облегченной процедуре. По его словам, за время действия амнистии граждане успели зарегистрировать более 240 тысяч гаражей. Упрощенный порядок касается капитальных гаражей, построенных до конца 2004 года и не признанных самовольными постройками. Почти 40% молодых специалистов России считают свои профессии уязвимыми перед автоматизацией. Об этом пишут ведомости. Среди работников от 31 года до 45 лет такие опасения испытывают около 40%. А среди россиян от 46 до 55 лет 34%. Молодежь беспокоится, что не сможет успевать за развитием технологий. А старшее поколение чаще опасается сложностей с освоением новых программ. При этом бизнес отмечает преимущества искусственного интеллекта. И прежде всего это скорость выполнения задач и снижение затрат. Этот выпуск завершен. Далее премьера на радиодаче. Группа «Интонация» представит свою новую песню «Галапузое детство». Всем отличного дня.
0: Премьера на радиодаче.

0: В прошлом месяце гостем звездного шоу «Назад в будущее» стал Жан Мельмеров. Бывший солист группы «Премьер-министр» представил свою новую песню «Пролог». Также рассказал о том, как попал в шоу «Голос», затем «Суперстар». Да и в целом получился очень душевный и трогательный выпуск. Если прослушали или желаете переслушать, на сайте radiodacha.ru есть такая возможность. Ищем раздел «Подкасты». Ну а также в наших соцсетях можно смотреть видеоверсию этой встречи. А мы с вами уже через короткую паузу будем слушать песни Марины Федункив, Кайметова, Николая Баскова и многие другие.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
7: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
12: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066. 66.

0: И кто, как не мы сами, порой можем себя подбодрить, придать уверенности, ну и настроить на правильное настроение. Важно любить себя и помнить, что каждый по-своему уникален и лучший. Вот завтра утром проснемся, подойдем к зеркалу и также уверенно начнем свой день. Тем более завтра суббота, каждый сможет выспаться, начать день без суеты и гонки, ну и подойти даже к зеркалу. Времени на это точно хватит. А вот сейчас мы всем желаем удачного продолжения пятницы и через короткую паузу вам для хорошего настроения песни Никиты и Марии Зайцевой, группы «Браво» и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
8: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
13: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
14: Ты чего на звонки не отвечаешь?
15: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
14: Прятаться не выход. Юристы «Правокс» бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи, Карла Маркса, 81-1. Подробнее на правокс.рф.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не

0: Разговор со счастьем. Песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» в эфире «Радио Дача». И сейчас мысли о прекрасном имеют место быть. Лето продолжается, с нами дачный сезон. А если еще и с понедельника у вас отпуск, так вообще счастью нет предела. Вам желаем удачно провести это время, набраться ярких эмоций, успеть отдохнуть. А нам всем тоже не скучно провести наступающие выходные. Впереди 2 дня отдыха, ну и в запасе целый вечер пятницы. Уже скоро его дополнят хиты Тейси Повали, Виктора Королева, Ирины Круг, Дмитрия Маликова и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача.
5: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Николай Басков.
6: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
5: Александр Иванов и группа «Рондо».
7: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков.
8: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, город Рязань. Передаю пламенный привет Анастасии Ермаковой. Желаю ей отличного вечера и классного настроения. И для всех радиослушателей прошу поставить песню «А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход». А вам, любимая радиодача, как всегда, большое спасибо. Мы вас очень любим и всегда слушаем.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Министерство опубликовало 7 вариантов и проводит голосование до 14 августа, пишут РИА Новости. В ведомстве отметили, что тот знак, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной городской среды. Специальный знак планируют использовать для обозначения парковочных мест рядом с объектами, которые многодетные семьи посещают чаще всего. В их числе поликлиники, школы, детские сады, торговые центры и другие общественные пространства. Попытки перехитрить или посмеяться над злоумышленниками во время телефонного разговора могут обернуться серьезными последствиями, заявили в Роскачестве. Один из распространенных способов – это СМС-бомбинг. Номер человека регистрируют на множестве сайтов от соцсетей до служб доставки. На телефон начинают поступать сотни уведомлений, в том числе с опасными ссылками. В таком потоке легко случайно перейти по одной из них и потерять персональные данные. Атака может длиться часами и даже днями. Особую опасность она представляет для пожилых людей. Кроме того, номеры могут бесплатно слить в открытые источники, после чего человеку начинают звонить другие мошенники, и в некоторых случаях приходится менять номер. В Роскачестве подчеркнули, лучшее, что можно сделать, это просто не разговаривать с мошенниками. Рекомендуется также запретить звонки с неизвестных номеров и обратиться к оператору для блокировки подозрительных сообщений. Цены на услуги частных медицинских клиник в России заметно выросли. Как пишут «Известия», за год первичный прием врача, УЗИ, физиотерапии и общий анализ крови подорожали на 20%. В отрасли такой рост связывают с дефицитом специалистов, повышением зарплат, удорожанием импортных реагентов и оборудования, а также ростом арендных и коммунальных расходов. Средний чек в частных клиниках стоит 5400 рублей. При этом число обращений сократилось на 5%. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Вечер пятницы в компании таких прекрасных песен. Хочется пожелать вам побольше свободного времени, чтобы успеть отдохнуть, встретиться с близкими, друзьями. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Филиппа Киркорова, Анну Семенович, группу «Корни» и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Комиссар», Аллы Рид, кстати, тоже участницы фестиваля, и многие другие.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГ «Я» приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГ «Я».
13: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок-пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме.
14: Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
15: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункер.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Европа, Five Star Family, песня «Раз-два» на радио «Дача». Заниматься подсчетом времени – дело привычное, особенно в обратную сторону. Например, когда мы ждем что-то очень важное, долгожданное. Для кого-то это день рождения, ну и, кстати, выходные сюда же. А еще отпуск, ведь летом это вполне актуально. Стоит отметить, свои любимые хиты можно слушать в любой точке планеты, куда бы вы ни отправились отдыхать. На сайте radiodacha.ru есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дачи и песни года. Ну и, разумеется, возможность слушать прямой эфир. Его уже скоро продолжат хиты Юрия Антонова, Хабиба, группы «Унесенные ветром» и не только.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду» «Айсберг». Билеты в продаже 0+.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Ты чего на звонки не отвечаешь?
6: Коллекторы. Денег нет. Работа шатается.
5: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: рабочая неделя практически завершилась, и впереди долгожданные выходные, что уже само по себе звучит классно. А когда еще и такие хиты в эфире «Радио Дача», хорошее настроение гарантировано. Стоит отметить, вечером дополним ваш отдых яркими хитами программы «Диско Дача». Наш трехчасовой танцевальный марафон начнется, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Ну и до 8 у нас также немало отличной музыки. Например, через короткую паузу наш эфир продолжат песни Ирины Дубцовой, группы «Витинс», Олега Газманова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. На этом прощаюсь с вами до завтра. Оставляю вас в компании моей коллеги Марии Федоровой. Этим вечером на «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамбов.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радиодача. Зовут меня Титов Юрий. Живу я в Солнечногорском районе Московской области. Хочу передать привет всем жителям города Люберцы и своим знакомым. Пожелать всем долгих лет жизни, счастья, любви, успехов во всех делах. И чтобы для них прозвучала песня в исполнении колдуна. А вам, радиодача, процветания и большое спасибо.

0: Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. За первую половину текущего года в Москве в рамках программ реновации возвели на 33% больше жилья, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. В новых домах обустроено свыше 11,5 тысяч квартир. Новостройки появились в 27 районах 9 округов столицы. При этом большинство из них на юго-востоке Москвы. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Также в них установлены дверные ограничители и датчики дыма. Программа реновации, по словам Владимира Ефимова, ежегодно наращивает темпы строительства. Спортивный комплекс «Лужники» отмечает 70-летие масштабной программы. Как сообщили организаторы события, охватят музеи, выставочные пространства, общественные зоны. Так, например, с 31 июля по 27 ноября в Московском музее современного искусства откроется выставка с работами современных художников и историческими артефактами из архивов «Лужников», Музея Москвы и других учреждений. С августа по ноябрь фотовыставка будет работать на Аллее Славы и у Центральной площади. До 14 августа в вестибюле станции метро «Воробьёвы горы» уже работает выставка «От чертежа до легенды» с макетами, эскизами и артефактами. К юбилею также выпущена эксклюзивная серия карт «Тройка». На заключительной неделе июля в Москве ожидаются интенсивные дожди и грозы. Как прогнозируют синоптики, за 5 рабочих дней в столице может выпасть до 80 миллиметров осадков. Это почти месячная норма. Значительные ливни прогнозируются 29 и 30 июля. В предстоящую субботу возможны небольшие осадки. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Ночью до плюс 16, а днем будет около 20 тепла. В воскресенье существенных осадков не ожидается. Переменная облачность ночью плюс 14, днем до 25 градусов. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает Ирина Дубцова.
0: Прямо сейчас

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обои внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: потно напевают, радуются вместе с нами наступившей пятницей. Ой, а мы-то как рады, друзья, уже готовимся к зажигательным танцам в компании программы «Диско-дача». Начнутся они в 20.00 по московскому времени, и мы с вами будем отлично проводить время вместе с любимыми энергичными хитами в течение 3 часов с 20.00 до 23 по Москве. А пока что с удовольствием подпоем великолепным композициям Ираклия, Владимира Кузьмина и участника юбилейного фестиваля «Удачные песни» Михаила Шафутинского. С вами на радио «Дача» Мария Федорова. Приветствую всех.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5.5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
14: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

0: И сегодня ведь глаза блестят от радости, что добрались-таки мы до пятницы и целых 2 дня будем отдыхать. Но перед этим обязательно подведем музыкальные итоги недели в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». Сделаем это сегодня в 7 вечера по московскому времени. И там же в хит-параде представим премьеру недели. Марина Хлебникова представит свою новую песню, которая называется «Ультрамарин». В 7 вечера новинка ожидается. Чуть раньше послушаем «Нетленку», также от Марины Хлебниковой, «Чашку кофею». «Я тебе, Гаря, бодрящего налью». И будут хиты Андрея Миронова и Аниты Цой. Все для вас на радио «Дача». Остаемся вместе.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
6: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой-нибудь

0: песен. Сколько песен было в эфире «Радио Дача», а сколько еще будет? Скоро исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Послушаем Николая Баскова на «Радио Дача» уже в начале следующего часа. Насладимся большой премьерой. Напомню, сегодня группа «Интонация» представляет свою новую песню, которая называется «Голопузое детство». Скоро услышите лично на «Радио Дача». Всем приятной пятницы.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день заходил вчера.
8: Полина Гагарина.
7: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную. Жить плюс.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Андрей. Звоню я к вам из города Бугульма, Республика Татарстан. Хочется мне передать привет маме и папе, пожелать всего хорошего и поставить песню про дачу в исполнении Владислава Агафонова. Спасибо.

0: ему на суточно ру.
1: 6+.
2: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Русский язык появится в учебных программах некоторых школ Бразилии. Об этом сообщили в Минпросвещение России по итогам встречи представителей образовательных ведомств двух стран. Кроме того, стороны договорились развивать совместные проекты в сфере детского отдыха, оздоровления и профессионального образования. Министерство образования Бразилии подчеркнуло приоритет подготовки квалифицированных педагогических кадров, а в свою очередь наша страна выразила готовность к обмену опытом и поддержанию регулярного диалога. Напомню, ранее Минпросвещение утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Злоумышленники начали массовую рассылку писем от имени Федеральной налоговой службы и Социального фонда России. Они запугивают граждан техническим сбоем, из-за которого якобы аннулирован трудовой стаж, что может лишить будущих пенсий или пособий. Об этом предупреждает платформа «Мышеловка» Народного фронта. Далее аферисты предлагают исправить ошибку или оформить компенсацию. И под этим предлогом выманивают коды доступа к госуслугам или платежные реквизиты карт. Эксперты напоминают, что государственные ведомства не звонят сообщениями об аннулировании стажа и не выплачивают компенсацию автоматически. Проверить свой индивидуальный лицевой счет и корректность стажа можно самостоятельно через портал госуслуги и только там. Каждый второй житель России обращает внимание на состав товара при выборе продуктов в магазине. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Срок годности оказался главным критерием для большинства опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка для 5%. Затем идут калорийные содержания сахара. При этом всего 3% респондентов признали, что вообще не читают информацию на упаковке. На покупательский выбор также влияют и маркировки. Почти половина россиян чаще берут продукты с надписью «натуральный состав», около трети с пометкой «без консервантов» и 29% без искусственных красителей. Этот выпуск завершен. Далее премьера на радиодаче. Группа «Интонация» представит свою новую песню «Голопузое детство».
0: Премьера на радиодаче.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

Радио «Дача». С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании «Радио

0: На звонки. Кстати, звонок вполне реально пропустить, если старательно делать фото для нашей акции «Лето с сюрпризом». Напомню, друзья, что принять участие нужно зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные, необычные, яркие фотографии «Радиодача» подарит призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турции. В общем-то, вдохновляйтесь, пока время есть, и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и приятного вечера. Проведем его в хорошей компании музыкальной. Будем слушать Тамару Кутидзе, группу «Руки вверх» и Ярослава Самишевского уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Орск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66. Радио «Дача».

0: хочется кому-то из близких поднять настроение этим пятничным вечером. Рубрика «Удачный момент» на радио «Дача» ждет ваши поздравления и приветы. Напомню, наш московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные сообщения и заказывайте песни, которые нравятся. Одна из заявок будет исполнена в финале этого часа на радио «Дача». И будут шикарные хиты специально для вас от певицы Максим, Эдуарда Хиля, Жасмин и группы «Чай вдвоем». Всем отличной пятницы!
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре. А с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах «Ситна» ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. «Ситна» – свое, родное, свежее.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
14: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: удачному. И скоро мы с вами встретимся в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». Подведем музыкальные итоги недели. Но перед этим обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». И с удовольствием послушаем Сергея Ростова. Меня зовут Мария Федорова. Всем шикарного настроения желаю.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Варя, я из города Печоры. Я хотела бы передать свой привет своей тете из Краснодара. Еще хотела бы передать привет своей племяннице. Также своей тете Юле из Питера, своей любимой маме, своему папе и своему брату из Тюмени, который уже скоро приедет. И заказываю песню «Малиновая лада». Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Центробанк снова понизил ключевую ставку. Теперь она составляет 14% годовых, сообщается в материалах регулятора. Уточняется, что экономика в целом росла умеренными темпами. Сильный рост цен и повышение инфляционных ожиданий летом во многом были связаны с разовыми факторами. При этом оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Регулятор будет принимать дальнейшие решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Следующее заседание Совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября текущего года. Госдума приняла закон, предоставляющий ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением суррогатного материнства. Согласно принятому закону, помощь будет предоставляться в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания медпомощи, а порядок установит Минздрав. Закон вступает в силу с 1 декабря текущего года. Продавцы, консультанты и кассиры по-прежнему лидируют среди вакансий в розничной торговле, хотя спрос на них немного снизился, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование. На втором месте администраторы магазинов, на третьем – мерчендайзеры. Также работодатели искали директоров магазинов, товароведов, супервайзеров и промоутеров. В этом году начнется благоустройство Екатерининского сквера в Мещанском районе столицы. Территорию хотят сделать более современной и функциональной, сохранив при этом существующую планировку. Сквер давно популярен у горожан для прогулок и тихого отдыха. В ходе работ обновят дорожки, приведут в порядок зону памятника воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом, установят новые скамейки. Также на всей территории сквера появится новый газон. Это все новости на сегодня. Далее хит-парад «Горячая десятка». Желаю всем отличных выходных.
0: «Горячая десятка». Хит-парад на «Радио Дача».
2: Друзья, приветствую всех компании «Радио Дача». Мария Федорова с вами. И настало время подвести музыкальные итоги недели в хит-параде «Горячая десятка». Рада сообщить, что никто у нас сегодня не выбыл. Все песни остались в чарте, но, как вы знаете, сохранение позиции – большая редкость. И, разумеется, треки все-таки местами поменялись. Максимально подробно об этом расскажу в хит-параде «Горячая десятка». Также сегодня мы запремьерим новинку от артистки, чье имя знает абсолютно каждый из вас. Свой последний полноценный альбом она выпустила уже в 2005-м. И очень хочется верить, что новый сингл станет лишь первой песней с нового долгожданного альбома. Марина Хлебникова сегодня представит свою новую песню «Ультрамарин». Но обо всем по порядку. И, как и полагается, давайте начнем с 10-й строки. Легкий трек «Люблю, куплю, поедем» замыкает сегодня хит-парад «Горячая десятка». Так, поклонники Кирилла Туриченко, сплотитесь и как можно чаще заказывайте эту песню в нашем эфире, чтобы она поднялась выше. Но пока только 10-е место, минус 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
0: Номер 10.

На радиодаче композиция «Раненые раны» в исполнении Ольги Бузовой. Сегодня трек занимает 9-ю строчку хит-парада «Горячая десятка». Кстати, не так давно классный клип вышел на эту песню. Если еще не видели, срочно смотреть на нашем сайте radiodacha.ru. Видео тоже имеется, так что милости просим, как говорится. И давайте параллельно прокатимся в год 2011. Вспомним, какой хит в тот период был на вершине чарта «Горячая десятка». И это композиция «Прованс» в исполнении певицы Ёлки. С удовольствием послушаем еще раз.

другие поплывут в путешествие на шикарном круизном лайнере. Участвуйте в акции «Лето с сюрпризом» на Радиодаче. Для начала зайдите на наш сайт radiodacha.ru, зарегистрируйтесь и приложите к анкете свой яркий летний снимок. Также напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. И, собственно, верьте в удачу. Она улыбнется самым креативным, тем, кто пришлет необычное яркое летнее фото. Всем финалистам мы вручим непременно крутые подарки для удачного отдыха и проведем финал 28 августа. Разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи».

0: в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И продолжаем, друзья, зажигательные танцы в компании программы «Диско Дача». Скоро-скоро суперхиты «Лады Дэн», Стаса Пьехи и Андрея Губина. Остаемся вместе.
1: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

знаешь, что листы календаря отрываются, а ты нет. Банально, но все же давайте взвесим, обдумаем и срочно в отрыв в компании «Радиодача». Наши зажигательные танцы продолжаются. Будем слушать в скором времени хиты Валерии и группы «Инфинити». И будем ждать музыкальную заявку в рубрику «Удачный момент». Кого-то порадуем добрым словом. Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Мы с вами на расстоянии одного звонка. Оставайтесь в компании «Радиодача». Приятной пятницы всем!

0: Всю красоту певицы Глюкозы мы уже рассмотрели с разных ракурсов. Теперь пришло время и себя показать, как вы танцуете и отдыхаете этим пятничным вечером. Дискотека «Диско-дача» продолжается. Еще целых 2 часа будем зажигать, так что не до отдыха, как говорится. Хотя, в принципе, мы отдыхаем и танцуем. Впереди хиты Артура Пирожкова и мистера Кредо на радио «Дача». В финале часа будет исполнена заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Кому-то поднимем настроение. Добрым словом оставайтесь с нами. Всем хорошего вечера.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Алексей, я с Орска. Хочу поздравить всех своих друзей и близких с окончанием рабочей недели и поставить песню группы «Астудия», так же, как все. Всем хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».

картошку на дранике. Кстати, почему бы и не угостить себя и близких этим блюдом? Ногу на табуретку, как говорится, и вперед под музыку радиодачи. Кто-то трет, а кто-то танцует, и танцы будут жаркие, ведь впереди на радиодаче хиты Татьяны Булановой, Натальи Гордиенко и Владимира Преснякова. Оставайтесь с нами на радиодаче. Всем классного пятничного вечера.

Чем больше ритма, тем больше веселья. Веселье поднимает иммунитет. И мы с вами обязательно повеселимся на дне рождения радиодачи. В этом году нам исполняется 20 лет. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И в этот вечер с нами будут все звезды радиодачи. Среди них Олег Газманов, Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Сергей Пенкин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И продолжаем зажигательные танцы на радиодаче. Впереди для вас хиты Леонида Агутина, Анны Семенович и группы «Шпильки». Будем вместе.

0: Мы летим за танцами в новый музыкальный час на Радио Дача. Еще 60 минут есть у нас с вами, чтобы натанцеваться всласть, в отличном настроении войти в выходные. Также непременно исполним новую пятничную заявку в рубрике «Удачный момент». И чуть раньше насладимся треком Полины на Радио Дача. Доброго вечера вам!
1: Дачные объявления.
2: Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
3: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
2: Расскажите, что происходит на снимке.
3: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
2: Возрастное ограничение 18+.
3: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
4: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков.
3: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Денис из города Кострома. Хочу передать привет своей бабуле и поздравить ее с днем рождения. Ее зовут Марина Чеботарева. Я желаю всего самого наилучшего в любви, счастья и здоровья. И пусть для нее прозвучит песня Михаила Шуфутинского «Марш-Анжа». Спасибо, радио «Дача».

Или явно не хлеб с солью, все-таки пятница. Подойдет картошка с грибами, пельмени, салат, пицца. Напиток тоже, разумеется, должен быть. А какой, решать вам. О музыке позаботимся мы на Радио Дача. Только лучшие хиты обещаем вам. С удовольствием в ближайшие минуты послушаем Юрия Антонова, проект «Галибри и Мавик». И Катю Лели. Это далеко не все. И зажигательные танцы на Радио Дача продолжаются.

На радиодаче нетленный хит Юрия Антонова, который называется «Не забывай». Что интересно, недавно увидела спор в интернете. Одни уверены, что раньше Юрий Антонов пел «Мечты сбываются», другие говорят «Нет, мечта сбывается». Это получается какой-то эффект Манделы, как в случае с зонтиком, шипокляк и много чем другим. Тем не менее, сам Юрий Антонов в одном из интервью отмечал, что, по его мнению, мечта никогда не сбывается полностью. Человеку всегда хочется чего-то нового. И новые хиты ожидаются далее на радиодаче. Будем танцевать вместе с группой «Фабрика», группой «Республика» и «Артиком и Асти». Оставайтесь в компании «Радиодача». Отличного пятничного вечера вам!

0: Хотя, знаете, черта неплохая. По крайней мере, это лучше, чем бояться и не идти навстречу своим мечтам. Сергей Лазарев, знаете ли, тоже не бесстрашный, боится одиночества. Лично рассказывал звездам шоу «Назад в будущее». Мы же с вами не одиноки друг у друга. Есть компания «Радиодача» с вами. И отличная музыка далее ожидается. Послушаем Зару, завершим, так сказать, нашу дискотеку «Дискодача». А после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Всем приятного пятничного вечера. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Диско праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Николай. Мы с сыном Семеном ждем маму с работы. Мы сами из Калужской области. И передаем огромный привет. И хотим, чтобы вы поставили песню «Три колодца». Всем желаем прекрасных и замечательных выходных. Спасибо огромное, радио «Дача». Без вас никуда.

Ведь чего точно не обходимся мы на радиодаче на выходных, так это без легендарной песни года. В нашем эфире есть радиоверсия этой программы. И завтра в 3 часа дня по московскому времени вы будете слушать главные шлягеры нашей страны. И что-то приятное вспомните из прошлого обязательно. А в будущем на радиодаче обещаем классные композиции в исполнении Ирины Аллегровой, Славы и Юты уже совсем скоро. Отличной пятницы всем!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

станет ясно, что до дня рождения радиодачи остается уже не так много времени. Праздновать наше 20-летие будем на фестивале «Удачные песни» в Лайф-арене в Москве 26 сентября. И с нами в этот праздничный вечер будут все звезды эфира. Стас Михайлов, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Ольга Зарубина, группа «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты ловите далее в эфире. С удовольствием послушаем на радиодаче Диму Билана, Николая Гнатюка, Иванушек Интернешнл и Татьяна Овсиенко с Виктором Салтыковым в дуэте. Дождитесь!

0: невозможное возможно. Дима Билан беззаботно шагал в такт музыки. Мы с вами давайте также легкой джазовой походкой войдем в выходные. Пятничный вечер на исходе. Ну, собственно, завершим его красиво музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» и послушаем замечательные песни Антипа и группы «Чай вдвоем». И я с вами прощаюсь до воскресенья. Всем доброй, приятной ночи желаю. Мария Федорова, Радио Дача. Пока-пока.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эля. Я с Ленинской области, рабочий поселок Николаевка. Передаю привет своей любимой мамочке, любимому папе и брату и своей любимой доченьке. Заказываю для вас песню на кассете «Джак Дурена». Спасибо, радио «Дача».
3: Песня

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Олег Газманов.
2: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Когда сходит снег, на поверхности газонов становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов. Ай-яй-яй.